чос, богатства и клейноты. Нам не дал низ, не мамы низ, сердца и тенскноты. Лечь мы без скар, ломинем вар, стопими свят на злото. Ты чем пешчото, рамена

0: трудно рада на видах шестких твоих фантастических сотах влево зимный пот. Ада, что не выпада, сру, что выбрык маскарада.
1: Взмилуйся!
0: Эскапады, зихие дверьте, что ты роги сбиту всем.
1: Пан, не с твоей сфере, в тем веку замуж час. Ты здесь и ваши манеры, как штубок за низший кляс.
0: Ада, не выпада.
1: Где бы купание, где кругла-то? Да кто бы тем полушенистом уже с ними тчал, вот и годынью в падыне встал.
2: Nazywam się Janusz Stokłosa i chciałem bardzo pozdrowić wszystkich słuchaczy Radio Pogoda.